0: глаза, смотрю в твои губы, смотрю, как ты меня ласкаешь, как ты меня любишь, как ты меня целуешь. Люблю тебя, люблю тебя.
1: I dig the way you talk, the way you smile.